Жилища счастья лис вам будут, царь живой святых вынос для цы, пролей на Богу, и ныне и присны во веки веков, аминь. Исповемуся Тебе, Боже, исповемуся Тебе и призовем имя Твое, повемся о чудеса Твоя.

Ноющим не беззаконную те, согрешающим не возносите рога, не возбезайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия в сию, обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и воздействую.

Сионе, тамо сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумнее сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша в сердце и на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитесь, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предваристе стражбы очи мои, смятокся и неглаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью и сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсече от сконча глагола от рода в род, еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно будет земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

0: Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есть отдел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небеси и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходил, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовав, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаяние впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превосшед и препобедив вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидающий человеческого обращения, все и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаяся, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедуя мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чады их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их родства.

Род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забывши благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им, пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды Якумех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнози, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, пониже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огню сгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля. Яко не вера ваша Богови, не же уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их и лето их с отчанием. Егда убиваша я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утренневаху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими и языком своим солгаша Ему. Сердце же их небе право с ним, ниже уверившися в завете Его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратить и ярость свою, и не разжет сего гнева своего. И помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего. Яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют. Посла на ня песия мухи, и поедуша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом. Убий градом винограды их, и черничая их сланою, и предаде граду скоты их и имени их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых. И воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрый море. И введи я в гору святыни своя, гору сию, и уже стяжа десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужем жребодаяния, и всели в селение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинью селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре.